0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Турчи чешен Бонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури, Турция с Кма.
16: Овода, Турция вину, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция, Овоза.
5: Гитлеяр, Туркияның Тети Радиосы.
10: Е, Садай, Турция.
7: Аңлаватқаныңла, Турция, Овоза Радиосы.
3: Эдо, Ифонетис Турция.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriye Türkiye.
18: İni adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
6: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.